0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 2 мая по краине прогнозуется переменная облачность, пероважно без опадков. Температура по ветру ночью плюс 1,7, по полудневому сходе заморозки до минус 2. Днем у субботу плюс 15, плюс 25. У областных центрах у день 2 мая чекается у Гомеля плюс 15-17, у Могилеве плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Гродни плюс 23-25, у Минску без опадков, у температура по ветру ночью плюс 5, плюс 7, днем у субботу плюс 20, плюс 22.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.